חדירת כלי טייס עוין. כפר יובל. היכנסו למרחב המוגן.

חדירת כלי טייס עוין. מעיין ברוך. היכנסו למרחב המוגן.

0: התראה.
1: הגושרים. דפנה.
2: 91.5, 96 FM. כל רגע.

0: like you under my skin.
1: תשעים ואחת חמש, 96 FM, כל רגע.

0: Радиомузыка. 106.4 FM.
1: Радиомузыка.
2: Радиомузыка.
1: Радиомузыка.
2: 106.4 FM.
3: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс. 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour. 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночная тревога на северных рубежах страны стала поводом для оперативной проверки военного командования. Напомню, что этой ночью 2 сентября в 4:24 утра в поселке Кфар-Юваль, расположенном в непосредственной близости от границы с Ливаном, сработала система оповещения о вероятном вторжении вражеского летательного аппарата. В пресс-службе армии обороны Израиля заявили, что специалисты тщательно расследуют обстоятельства инцидента и выясняют точные факторы, вызвавшие срабатывание предупредительных сирен. Военные проверяют, пересекла ли подозрительная воздушная цель государственную границу, либо датчики зафиксировали ложное срабатывание. Подразделения противовоздушной обороны продолжают непрерывно контролировать ситуацию на северном направлении в режиме повышенной готовности. Жители северных районов страны предупреждают о проведении сегодня масштабных армейских маневров. В утренние часы на территории Голанских высот развернутся учения армии обороны Израиля. По сообщению армейской пресс-службы, в рамках отработки

выполнении поставленных задач в регионе будет фиксироваться повышенная активность сил безопасности и перемещение армейского транспорта. Параллельно в окрестностях населенных пунктов и вдоль прилегающих районов могут быть отчетливо слышны раскаты детонаций. Военное командование подчеркивает, что тренировки согласованы заранее в рамках утвержденного годового плана подготовки на 2026 год и носят сугубо плановый характер. Гражданское население просит сохранять полное спокойствие, не поддаваться тревоге и учитывать возможность замедления движения на местных трассах. В ночь на 2 сентября масштабные удары по военным объектам в Иране нанесли вооруженные силы Соединенных Штатов, сосредоточив огонь в стратегическом районе Ормузского пролива. Как заявило Центральное командование США, операция стала прямым ответом на серию враждебных действий, за которыми стоит руководство Исламской Республики. Ранее же иранская сторона предприняла неудачную попытку заминировать международный пролив, атаковала торговые суда и выпустила 8 ракет по американской базе в Иордании, перехваченных системами ПВО. Президент Дональд Трамп предупредил Тегеран, цитирую, «сокрушительных последствий в случае попытки эскалации», конец цитаты. Ну а новый ответный удар, по словам Трампа, может фактически стереть инфраструктуру режима. В это же время армия Иордании подтверждает, ночью 2 сентября мы перехватили 13 баллистических ракет, выпущенных в нашу сторону. 10 из них были перехвачены, 3 упали в отдельных районах, не причинив ущерб, говорится в сообщении. Проблемы в водном хозяйстве Израиля пока не устранены. Напомню, что причиной стало критическое помутнение Средиземного моря, парализовавшее почти всю опреснительную инфраструктуру страны. На Средиземноморском побережье единственным действующим из 6 ключевых комплексов остается завод в Хадере, наряду с предприятием в Эйлате. Ведомстве заверяют, что жилой сектор продолжит получать воду, однако граждан предупреждают о вероятных локальных отключениях и падении напора в кранах. Экстренным разворотом прямо в воздушном пространстве Иордании завершился рейс израильской авиакомпании «Эляль», направлявшийся из Тель-Авива в Бангкок. Распоряжение немедленно взять обратный курс экипаж пассажирского лайнера получил напрямую от иорданских авиационных диспетчеров. Добавлю, что причиной внештатной ситуации в небе стали ракетные пуски, которые предприняла иранская сторона в ночь на 2 сентября. В целях безопасности гражданского борта пролет над сопредельным королевством был экстренно прерван, ну а самолет развернули прямо в воздухе на фоне возникшей военной угрозы в регионе. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Fancy.
1: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Первые десятилетия существования Израиля перед Рош-Ашана почта набирала дополнительных работников. За несколько недель по стране расходились десятки миллионов поздравительных открыток. Шана Това была самым распространенным почтовым отправлением в Израиле. Традиция появилась задолго до создания государства. Еще в средневековых еврейских общинах Германии перед Новым годом посылали письма с пожеланием быть записанным в книгу жизни. В конце 19 века почтовая открытка стала дешевой и доступной, и личное поздравление превратилось в массовую индустрию. Из Германии обычай распространился по Восточной Европе, а затем добрался до Америки и Эрец Исраэль. На открытках печатали яблоки, мед, шофар и сцены семейного праздника. Но очень скоро на них появились события, которыми жил еврейский мир. В начале 20 века счастливого года желали портреты Герцля, фотографии сионистских конгрессов и корабли, увозившие иммигрантов в Америку. После создания Израиля поздравительные открытки стали своеобразной летописью страны. В 1949 году на одной из них соединили первый сионистский конгресс и открытие Кнессета. После шестидневной войны изобразили израильский броневик, входящий через львиные ворота в старый город. А после визита Анвара Саадата в Иерусалим – самолет «Эль-Аль» под флагами Израиля и Египта. К концу 20 века бумажные открытки уступили место телефонным звонкам, электронной почте, а затем сообщениям в WhatsApp. Поздравление сохранилось, но исчезла картинка, на которой страна каждый год рисовала свое будущее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночная тревога на северных рубежах страны стала поводом для оперативной проверки военного командования. Напомню, что этой ночью 2 сентября в 4:24 утра в поселке Кфар-Юваль, расположенном в непосредственной близости от границы с Ливаном, сработала система оповещения о вероятном вторжении вражеского летательного аппарата. В пресс-службе армии обороны Израиля заявили, что специалисты тщательно расследуют обстоятельства инцидента и выясняют точный факт, вызвавшие срабатывание предупредительных сирен. Военные проверяют, пересекла ли подозрительная воздушная цель государственную границу, либо датчики зафиксировали ложное срабатывание. Подразделения противовоздушной обороны продолжают непрерывно контролировать ситуацию на северном направлении в режиме повышенной готовности. Жители северных районов страны предупреждают о проведении сегодня масштабных армейских маневров. В утренние часы на территории Голанских высот развернутся учения армии обороны Израиля. По сообщению армейской пресс-службы, в рамках отработки поставленных задач в регионе будет фиксироваться повышенная активность сил безопасности и перемещение армейского транспорта. Параллельно в окрестностях населенных пунктов и вдоль прилегающих районов могут быть отчетливо слышны раскаты детонаций. Военное командование подчеркивает, что тренировки согласованы заранее в рамках утвержденного годового плана подготовки на 2026 год и носят сугубо плановый характер. Гражданское население просит сохранять полное спокойствие, не поддаваться тревоге и учитывать возможность замедления движения на местных трассах. В ночь на 2 сентября

масштабные удары по военным объектам в Иране нанесли вооруженные силы Соединенных Штатов, сосредоточив огонь в стратегическом районе Ормузского пролива. Как заявило Центральное командование США, операция стала прямым ответом на серию враждебных действий, за которыми стоит руководство Исламской Республики. Ранее же иранская сторона предприняла неудачную попытку заминировать международный пролив, атаковала торговые суда и выпустила 8 ракет по американской базе в Иордании, перехваченных системами ПВО. Президент Дональд Трамп предупредил Тегеран, цитирую, «сокрушительных последствий в случае попытки эскалации», конец цитаты. Ну а новый ответный удар, по словам Трампа, может фактически стереть инфраструктуру режима. В это же время армия Иордании подтверждает, ночью 2 сентября мы перехватили 13 баллистических ракет, выпущенных в нашу сторону. 10 из них были перехвачены, 3 упали в отдельных районах, не причинив ущерб, говорится в сообщении. Проблемы в водном хозяйстве Израиля пока не устранены. Напомню, что причиной стало критическое помутнение Средиземного моря, парализовавшее почти всю опреснительную инфраструктуру страны. На Средиземноморском побережье единственным действующим из 6 ключевых комплексов остается завод в Хадере, наряду с предприятием в Эйлате. Ведомстве заверяют, что жилой сектор продолжит получать воду, однако граждан предупреждают о вероятных локальных отключениях и падении напора в кранах. Экстренным разворотом прямо в воздушном пространстве Иордании завершился рейс израильской авиакомпании «Эляль», направлявшийся из Тель-Авива в Бангкок. Распоряжение немедленно взять обратный курс экипаж пассажирского лайнера получил напрямую от иорданских авиационных диспетчеров. Добавлю, что причиной внештатной ситуации в небе стали ракетные пуски, которые предприняла иранская сторона в ночь на 2 сентября. В целях безопасности гражданского борта пролет над сопредельным королевством был экстренно прерван, ну а самолет развернули прямо в воздухе на фоне возникшей военной угрозы в регионе. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах.

0: «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте «Карфур». Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. «Шана Това» от «Карфур» и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В 1913 году Технион еще не открылся, но вокруг него уже шла война. Решалось, на каком языке будут учиться первые инженеры Эрец Исраэль. Будущий институт тогда назывался Техникум. Его строили в Хайфе при поддержке Эзры, общества немецких евреев. Выбор немецкого языка казался вполне практичным. На нем выходили научные труды и учебники, существовала разработанная техническая терминология, на нем могли преподавать приглашенные профессора. Иврит только возвращался в повседневную жизнь, а его словарь для физики, химии и инженерного дела еще предстояло создать. 26 октября 1913 года попечительский совет техникума, заседавший в Берлине, решил преподавать естественные и технические науки на немецком. Три члена совета, представлявшие сионистское движение, Эхадаам, Шмырьяу Левин и Иехиэль членов, подали в отставку. Затем спор вышел за стены заседаний. Учителя и ученики школ Эзры объявляли забастовки и покидали учебные заведения. По всей стране собирали деньги на независимые школы с преподаванием на иврите. Одним из результатов этого протеста стало создание хайфской школы Реали. Под давлением общественного движения Эзра отступила. Первая мировая война задержала открытие института, но в 20-е годы студентов Техниона уже обучали на иврите. Иврит победил не потому, что был готовым языком науки. Эта победа заставила его таким стать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Точечная спецоперация армии обороны Израиля в секторе Газа нанесла тяжелый удар по командной вертикали сил, координируемых иранской стороной. Напомню, что накануне армейские подразделения совместно со службой общей безопасности Шабак захватили непосредственно возле собственного дома руководителя аппарата внутренней безопасности подконтрольных Тегерану структур. Высокопоставленный функционер являлся одной из ключевых фигур. Именно он отвечал за укрытие и перемещение удерживаемых израильских заложников, маскировку высшего звена и восстановление военного потенциала. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что в последнее время задержанный пытался саботировать демилитаризацию анклава, силой возвращал административный контроль и организовывал нападения на граждан и армейские части. Глава правительства подчеркнул неизменность директивы. Израиль продолжит бескомпромиссное преследование всех главарей и исполнителей нападения 7 октября, выполнявших волю руководства Исламской Республики. Сегодня, 2 сентября, экстренное предупреждение для своих граждан на Ближнем Востоке обнародовал Вашингтон на фоне резкого обострения обстановки в регионе. Американские дипломатические миссии в Израиле, Иордании и государствах Персидского залива призвали соотечественников проявлять предельную бдительность и подготовиться к непредсказуемому кризису безопасности. В Госдепартаменте США обращают внимание на высокую вероятность внезапных закрытий воздушного пространства и массовых сбоев в расписании коммерческих авиалиний, вплоть до полной отмены рейсов. Власти призывают учитывать потенциальные ответные шаги, на которые способно пойти руководство Исламской Республики. Находящимся в регионе американцам настоятельно рекомендуется заранее пересмотреть маршруты передвижения, избегать мест скопления людей, неукоснительно соблюдать директивы местных служб тыла и постоянно проверять статус своих вылетов. Судебным иском на 2,5 миллиона шекелей пригрозил супруге премьер-министра Сари Нетаньяху лидер партии «Демократы» Яир Голан. Напомню, что поводом стало официальное досудебное предупреждение с требованием в течение суток публично опровергнуть утверждение, прозвучавшее в эфире 14-го телеканала. В эфире Сара Нетаньяху намекнула, что отставной генерал якобы заранее знал о событиях 7

6 октября, поскольку подозрительно быстро прибыл в зону боевых действий. Защита Голана расценила эти слова как грубую клевету и попытку переписать историю, очернив тех, кто спасал людей, говорится в сообщении. Всю сумму компенсации политик намерен полностью передать выжившим на фестивале «Нова». Со своей же стороны адвокаты супруги премьера уже направили ответное предупреждение, категорически отвергнув обвинение и пригрозив встречным миллионным иском. Жесткие ограничения на полив общественных парков, городских скверов и сельхозугодий введены в израильских муниципалитетах для немедленной стабилизации национального водного баланса. Распоряжение предписывает местным властям перекрыть общественные источники и предельно урезать орошение в аграрном секторе. Кризисные меры приняты на фоне повторной остановки большинства опреснительных комплексов страны за последние дни из-за резкого ухудшения качества морской воды. Несмотря на внештатную ситуацию на побережье, жилой сектор страны не пострадает. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн выступил со специальным обращением к гражданам, гарантировав стабильное сохранение привычного бытового водоснабжения. Глава ведомства подчеркнул высокую надежность всей государственной системы и твердо заверил, что регулярная подача питьевой воды продолжится во все жилые дома по всей стране и без малейших сбоев. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие «Коль Нидре» строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Точечная спецоперация армии обороны Израиля в секторе Газа нанесла тяжелый удар по командной вертикали сил, координируемых иранской стороной. Напомню, что накануне армейские подразделения совместно со службой общей безопасности Шабак захватили непосредственно возле собственного дома руководителя аппарата внутренней безопасности подконтрольных Тегерану структур. Высокопоставленный функционер являлся одной из ключевых фигур. Именно он отвечал за укрытие и перемещение удерживаемых израильских заложников, маскировку высшего звена и восстановление военного потенциала. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отметил, что в последнее время задержанный пытался саботировать демилитаризацию анклава, силой возвращал административный контроль и организовывал нападения на граждан и армейские части. Глава правительства подчеркнул неизменность директивы. Израиль продолжит бескомпромиссное преследование всех главарей и исполнителей нападения 7 октября, выполнявших волю руководства Исламской Республики. Сегодня, 2 сентября, экстренное предупреждение для своих граждан на Ближнем Востоке обнародовал Вашингтон на фоне резкого обострения обстановки в регионе. Американские дипломатические миссии в Израиле, Иордании и государствах Персидского залива призвали соотечественников проявлять предельную бдительность и подготовиться к непредсказуемому кризису безопасности. В Госдепартаменте США обращают внимание на высокую вероятность внезапных закрытий воздушного пространства и массовых сбоев в расписании коммерческих авиалиний, вплоть до полной отмены рейсов. Власти призывают учитывать потенциальные ответные шаги, на которые способно пойти руководство Исламской Республики. Находящимся в регионе американцам настоятельно рекомендуется заранее пересмотреть маршруты передвижения, избегать мест скопления людей, неукоснительно соблюдать директивы местных служб тыла и постоянно проверять статус своих вылетов. Судебным иском на 2,5 миллиона шекелей пригрозил супруге премьер-министра Сари Нетаньяху лидер партии «Демократы» Яир Голан. Напомню, что поводом стало официальное досудебное предупреждение с требованием в течение суток публично опровергнуть утверждение, прозвучавшее в эфире 14-го телеканала. В эфире Сара Нетаньяху намекнула, что отставной генерал якобы заранее знал о событиях 7 октября, поскольку подозрительно быстро прибыл в зону боевых действий. Защита Голана расценила эти слова как грубую клевету и попытку переписать историю, очернив тех, кто спасал людей, говорится в сообщении. Всю сумму компенсации политик намерен полностью передать выжившим на фестивале «Нова». Со своей же стороны адвокаты супруги премьера уже направили ответное предупреждение, категорически отвергнув обвинение и пригрозив встречным миллионным иском. Жесткие ограничения на полив общественных парков, городских скверов и

сельхозугодий введены в израильских муниципалитетах для немедленной стабилизации национального водного баланса. Распоряжение предписывает местным властям перекрыть общественные источники и предельно урезать орошение в аграрном секторе. Кризисные меры приняты на фоне повторной остановки большинства опреснительных комплексов страны за последние дни из-за резкого ухудшения качества морской воды. Несмотря на внештатную ситуацию на побережье, жилой сектор страны не пострадает. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн выступил со специальным обращением к гражданам, гарантировав стабильное сохранение привычного бытового водоснабжения. Глава ведомства подчеркнул высокую надежность всей государственной системы и твердо заверил, что регулярная подача питьевой воды продолжится во все жилые дома по всей стране и без малейших сбоев. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфорте?

комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии, добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В древности для семьи из Галилеи Суккот начинался за несколько дней до праздника. До Иерусалима шли пешком, с детьми, запасом еды и животным для храмовой жертвы. Пришедшие издалека могли купить его уже в городе. Трижды в год на Песах, Шавуот и Суккот евреи совершали Алью-Ле-Регель, поднимались в Иерусалим и приходили в храм. Последний участок их пути сегодня известен благодаря археологическим раскопкам. От бассейна Шилоах к Храмовой горе вела мощенная улица длиной около 600 метров и шириной 8 метров. Ее ступени чередовались – короткая, затем длинная. Такое устройство заставляло идти размеренно. Перед входом в храм паломники совершали омовение в одной из многочисленных микв. Во время Суккота вода из бассейна Шилоах проходила тот же путь. Каждое утро ее приносили в храм для возлияния на алтарь. По ночам во дворах зажигали огромные светильники, играли музыканты, люди пели и танцевали. В Мишне сказано: «Тот, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости в своей жизни». Городу предстояло еще и разместить всех приезжих. Согласно раввинским источникам, жители не брали из паломников плату за ночлег и порой уступали им собственные комнаты. В благодарность гости оставляли хозяевам шкуры жертвенных животных. Паломничество соединяло общины, которые весь год жили далеко друг от друга. На подъеме к храму рядом оказывались земледелец из Галилеи, ремесленник из Иудеи и торговец из Александрии. Трижды в год еврейский народ собирался в одном месте и становился видимым самому себе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
2: Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля не покинет сектор Газа до полной демилитаризации и ликвидации всей подземной инфраструктуры, сохраняя за собой передовые рубежи для защиты приграничья. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Глава оборонного ведомства подтвердил также, что вчера был захвачен высокопоставленный командир сил, за которым стоит руководство Исламской Республики, подчеркнув переход к тактике непрерывного упреждающего преследования. На текущий момент военные контролируют созданную зону безопасности, где ликвидировано порядка 70% вражеских объектов и туннелей. Кац предупредил, на любую воздушную угрозу последует жесткий ответ, включая ликвидацию организаторов и принудительную эвакуацию кварталов, откуда ведется огонь. Любая попытка иранской стороны обострить ситуацию приведет к тяжелым последствиям для ее ставленников, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Укрепление оперативного взаимодействия и координация усилий спецслужб выходят на новый этап. В Вашингтоне состоялись масштабные консультации руководителей ключевых силовых структур США и Израиля. Директор Федерального бюро расследования Кэш Патель принял в штаб-квартире ведомства главу Общей службы безопасности Шабак Давида Зини. В ходе продуктивной встречи стороны договорились активизировать совместную работу по нейтрализации угроз и системному перекрытию финансовых каналов радикальных группировок. Особое место в переговорах занимали вопросы углубленного обмена оперативной разведкой и наращивания высокотехнологических возможностей. В частности, спецслужбы запускают профильные обучающие программы по обнаружению и эффективному противодействию вражеским беспилотным летательным аппаратам. Руководство обеих структур подтвердило, что прямая координация продолжится на постоянной основе ради своевременного упреждения любых скоординированных угроз. Серия нападений на курьеров и водителей такси в Лоди и Рамле завершилась передачей дела в окружной суд. Перед правосудием предстанут трое участников организованной преступной группы. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали по заранее отработанной схеме. Жительница Яфо оформляла заказы на фиктивные адреса и чужие имена, а также вызывала такси, передавая координаты двум сообщникам, двоюродным братьям из Рамля и Лода. На месте прибытия такси или же курьера сообщники в масках устраивали засаду, распыляли газ, разбивали стекла автомобилей, нападали на доставщиков и забирали выручку вместе с заказом. Суммарный ущерб от четырех доказанных эпизодов превысил десятки тысяч шекелей. Детективы полиции выследили банду и схватили подозреваемых с поличным непосредственно после очередной вылазки. Фигурантам инкриминируют групповой вооруженный грабеж и нападение при отягчающих обстоятельствах. Главные воздушные ворота Израиля избежали транспортного коллапса в канун осенних праздников. Аэропорт Бен-Гурион продолжит работу без забастовок и перебоев. Федерация труда Гестадрут и руководство управления аэропортов завершили серию напряженных переговоров, заключив соглашение о бесперебойном обслуживании рейсов в период пиковых нагрузок. Стороны объявили о начале новой главы взаимоотношений, построенной на партнерстве и взаимном доверии. Ключевым пунктом договоренности стал экстренный набор персонала. Напомню, что угроза срыва навигации возникла после недавней стихийной забастовки из-за

дефицита кадров, которая парализовала терминалы в самый загруженный день года. В течение сентября через Бен-Гурион пройдут около 2,5 миллионов пассажиров, а масштабный поток туристов начнется 11 сентября с наступлением Рош-Ха-Шана, открывающего трехнедельный праздничный сезон. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос: что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН, Управление военной разведки ЦАЛ. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно, молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а

0: также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации. Но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю Оман пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день? Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля не покинет сектор Газа до полной демилитаризации и ликвидации всей подземной инфраструктуры, сохраняя за собой передовые рубежи для защиты приграничья. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Глава оборонного ведомства подтвердил также, что вчера был захвачен высокопоставленный командир сил, за которым стоит руководство Исламской Республики, подчеркнув переход к тактике непрерывного упреждающего преследования. На текущий момент военные контролируют созданную зону безопасности, где ликвидировано порядка 70% вражеских объектов и туннелей. Кац предупредил, на любую воздушную угрозу последует жесткий ответ, включая ликвидацию организаторов и принудительную эвакуацию кварталов, откуда ведется огонь. Любая попытка иранской стороны обострить ситуацию приведет к тяжелым последствиям для ее ставленников, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Укрепление оперативного взаимодействия и координация усилий спецслужб выходят на новый этап. В Вашингтоне состоялись масштабные консультации руководителей ключевых силовых структур США и Израиля. Директор Федерального бюро расследования Кэш Патель принял в штаб-квартире ведомства главу Общей службы безопасности Шабак Давида Зини. В ходе продуктивной встречи стороны договорились активизировать совместную работу по нейтрализации угроз и системному перекрытию финансовых каналов радикальных группировок. Особое место в переговорах занимали вопросы углубленного обмена оперативной разведкой и наращивания высокотехнологических возможностей. В частности, спецслужбы запускают профильные обучающие программы по обнаружению и эффективному противодействию вражеским беспилотным летательным аппаратам. Руководство обеих структур подтвердило, что прямая координация продолжится на постоянной основе ради своевременного упреждения любых скоординированных угроз. Серия нападений на курьеров и водителей такси в Лоде и Рамле завершилась передачей дела в окружной суд. Перед правосудием предстанут трое участников организованной преступной группы. Как выяснило следствие, злоумышленники действовали по заранее отработанной схеме. Жительница Яфо оформляла заказы на фиктивные адреса и чужие имена, а также вызывала такси, передавая координаты двум сообщникам, двоюродным братьям из Рамли и Лода. На месте прибытия такси или же курьера сообщники в масках устраивали засаду, распыляли газ, разбивали стекла автомобилей, нападали на доставщиков и забирали выручку вместе с заказом. Суммарный ущерб от четырех доказанных эпизодов превысил десятки тысяч шекелей. Детективы полиции выследили банду и схватили подозреваемых с поличным непосредственно после очередной вылазки. Фигурантам инкриминируют групповой вооруженный грабеж и нападение при отягчающих обстоятельствах. Главные воздушные ворота Израиля избежали транспортного коллапса в канун осенних праздников. Аэропорт Бен-Гурион продолжит работу без забастовок и перебоев. Федерация труда, Гистадрут и руководство управления аэропортов завершили серию напряженных переговоров, заключив соглашение о бесперебойном обслуживании рейсов в период пиковых нагрузок. Стороны объявили о начале новой главы взаимоотношений, построенной на партнерстве и взаимном доверии. Ключевым пунктом договоренности стал экстренный набор персонала. Напомню, что угроза срыва навигации возникла после недавней стихийной забастовки из-за дефицита кадров, которая парализовала терминалы в самый загруженный день года. В течение сентября через Бен-Гурион пройдут около 2,5 миллионов пассажиров, а масштабный поток туристов начнется 11 сентября с наступлением Рош-ха-Шана, открывающего трехнедельный праздничный сезон. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность

будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Карфур 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Карфур по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: С наступлением Рош-Ашана на еврейском календаре появится новый номер – 5787. Произойдет это 1 Тишрея, месяца, который Тора называет седьмым. На первый взгляд, арифметика странная. Новый год начинается вовсе не с первого месяца. Первым в Торе считается Нисан. В книге «Исход» о нем сказано: «Месяц этот да будет у вас началом месяцев». В Нисане евреи вышли из Египта, и с него начинается годовой круг праздников. Если считать от Нисана, Тишрей действительно будет седьмым. Первое Тишрея Тора не называет Новым годом. Это день отдыха, священного собрания и трубного звука – Йом-Труа. Название Рош-Ашана и значение начала года закрепились за этой датой позднее. Мишна, составленная около 2000 лет назад, уже разделяет функции Нисана и Тишрея. 1 Нисана начинается новый отсчет царских лет и годовой круг праздников. 1 Тишрея отделяла один календарный год от другого при отчете субботних и юбилейных циклов, а также сроков, связанных с земледелием. Нисан остался первым месяцем, но номер года стал меняться осенью. Даже привычный отсчет от сотворения мира появился значительно позже. Система летоисчисления, по которой наступает 5787 год, распространилась в еврейских общинах лишь в средние века. Получается, что у еврейского календаря две точки начала. Нисан ведет счет месяцем от исхода из Египта, а Тишрей меняет номер года от сотворения мира.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, прямым

предупреждением о возможном полном уничтожении правящего режима сопроводил президент США Дональд Трамп свое сообщение. Как заявил американский лидер в социальной сети, вооруженные силы Соединенных Штатов прошлой ночью нанесли масштабные удары по стратегическим объектам, которые контролируют руководство Исламской Республики. Данные действия, по словам Трампа, стали жестким ответом на попытку заминировать международный морской коридор, где все мины уже обезврежены или подорваны, а также на запуск 8 ракет по американской военной базе в Иордании. Добавлю, что Иордания подтвердила запуск 13 ракет, которые были успешно перехвачены. Трамп подчеркнул, что любая ответная реакция Тегерана повлечет несоизмеримо более сокрушительное возмездие. По оценке президента, самый разрушительный удар еще ждет своего часа, и после него, по словам Трампа, от иранской стороны фактически ничего не останется. Новый скандал в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью открыто возложил прямую ответственность на верхушку оборонных ведомств за сокрытие критических разведданных перед вторжением 7 октября. Глава правительства заявил, что армейское командование и шеф Шабак на то время Ронен Бар намеренно держали его в неведении. По словам премьера, силовики опасались масштабной эскалации и заранее знали о его неизбежной реакции – жестком приказе поднять боевую авиацию для ликвидации нарушителей границы и объявлении всеобщей боеготовности. Нетаньяху подчеркнул, что такое прямое распоряжение позволило бы поднять по тревоге приграничные общины, задействовать отряды безопасности и заблаговременно отменить музыкальный фестиваль «Нова», сорвав планы боевиков и предотвратив катастрофический прорыв государственной границы. Юридический конфликт между главой партии «Демократы» и супругой премьер-министра Израиля перерос в открытую войну встречных исков. Сара Нетаньяху категорически отвергла ультиматум Яира Голана, который отводил ей сутки на публичные извинения за якобы распространение конспирологических теорий о его поведении 7 октября. Охарактеризовав выпады политика как, цитирую, «дикую ложь», супруга главы правительства перешла в юридическое наступление. Она потребовала от Голана опровергнуть искажение ее слов, удалить порочащие публикации и в течение 48 часов выплатить 100 тысяч шекелей. Всю сумму заявленной компенсации супруга премьер-министра планирует направить на благотворительность. Северная воздушная гавань Израиля утверждает свои позиции в качестве надежной альтернативы перегруженному аэропорту имени Бен-Гуриона. На фоне недавних сбоев в главном аэропорту страны авиакомпания Air Haifa продемонстрировала бесперебойную работу, выполнив десятки международных рейсов на Кипр и в Грецию строго по расписанию. С начала текущего года пассажиропоток в Хайфе уже достиг 250 000 человек, что почти в 5 раз превышает показатели 2-летней давности. Из-за стремительного роста трафика управление аэропортов Израиля начало строительство новой парковки на 900 мест, а к концу 2027 года стартует масштабное расширение пассажирского терминала. В управлении планирования подчеркивают, модернизация Хайфского авиаузла позволит в перспективе обслуживать до 3 000 000 пассажиров ежегодно, полностью закрывая потребности жителей севера Израиля. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской третьей армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после шестидневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цааль перешел через канал, нарушил снабжение

0: Третьей армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну победой? Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и вывело вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу горькой, но не превратили ее в поражение.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, прямым предупреждением о возможном полном уничтожении правящего режима сопроводил президент США Дональд Трамп свое сообщение. Как заявил американский лидер в социальной сети, вооруженные силы Соединенных Штатов прошлой ночью нанесли масштабные удары по стратегическим объектам, которые контролируют руководство Исламской Республики. Данные действия, по словам Трампа, стали жестким ответом на попытку заминировать международный морской коридор, где все мины уже обезврежены или подорваны, а также на запуск 8 ракет по американской военной базе в Иордании. Добавлю, что Иордания

Таня подтвердила запуск 13 ракет, которые были успешно перехвачены. Трамп подчеркнул, что любая ответная реакция Тегерана повлечет несоизмеримо более сокрушительное возмездие. По оценке президента, самый разрушительный удар еще ждет своего часа. И после него, по словам Трампа, от иранской стороны фактически ничего не останется. Новый скандал в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью открыто возложил прямую ответственность на верхушку оборонных ведомств за сокрытие критических разведданных перед вторжением 7 октября. Глава правительства заявил, что армейское командование и шеф Шабак на то время Ронен Бар намеренно держали его в неведении. По словам премьера, силовики опасались масштабной эскалации и заранее знали о его неизбежной реакции – жестком приказе поднять боевую авиацию для ликвидации нарушителей границы и объявлении всеобщей боеготовности. Нетаньяху подчеркнул, что такое прямое распоряжение позволило бы поднять по тревоге приграничные общины, задействовать отряды безопасности и заблаговременно отменить музыкальный фестиваль «Нова», сорвав планы боевиков и предотвратив катастрофический прорыв государственной границы. Юридический конфликт между главой партии «Демократы» и супругой премьер-министра Израиля перерос в открытую войну встречных исков. Сара Нетаньяху категорически отвергла ультиматум Яира Голана, который отводил ей сутки на публичные извинения за якобы распространение конспирологических теорий о его поведении 7 октября. Охарактеризовав выпады политика как, цитирую, «дикую ложь», супруга главы правительства перешла в юридическое наступление. Она потребовала от Голана опровергнуть искажение ее слов, удалить порочащие публикации и в течение 48 часов выплатить 100 тысяч шекелей. Всю сумму заявленной компенсации супруга премьер-министра планирует направить на благотворительность. Северная воздушная гавань Израиля утверждает свои позиции в качестве надежной альтернативы перегруженному аэропорту имени Бен-Гуриона. На фоне недавних сбоев в главном аэропорту страны авиакомпания Air Haifa продемонстрировала бесперебойную работу, выполнив десятки международных рейсов на Кипр и в Грецию строго по расписанию. С начала текущего года пассажиропоток в Хайфе уже достиг 250 000 человек, что почти в 5 раз превышает показатели 2-летней давности. Из-за стремительного роста трафика управление аэропортов Израиля начало строительство новой парковки на 900 мест, а к концу 2027 года стартует масштабное расширение пассажирского терминала. В управлении планирования подчеркивают, модернизация Хайфского авиаузла позволит в перспективе обслуживать до 3 000 000 пассажиров ежегодно, полностью закрывая потребности жителей севера Израиля. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг.

0: промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В стране, где компьютерные программы создают гигабайты текста за несколько секунд, слиток Торы по-прежнему нельзя напечатать. Все 304 тысячи 805 букв должен написать человек, одну за другой. Клавиши Backspace у него нет. Эту работу выполняет Софер Стам, специально обученный писец. Он затачивает перо, макает его в черные чернила и пишет на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного. Перед началом работы на пергамент наносят тонкие линии. Каждую букву выводят по строгим правилам, соблюдая ее форму и расстояние до соседних. Огласовок и знаков препинания в свитке нет. Софер не пишет по памяти. Перед ним лежит проверенный образец. Одна пропущенная или лишняя буква может сделать весь свиток непригодным для чтения в синагоге. Ошибкой считается и буква, которая потеряла форму или соприкоснулась с соседней. Некоторые исправления допускаются, но цена невнимательности все равно высока. Работа продолжается много месяцев, иногда больше года. Готовые листы, их бывает от 62 до 84, сшивают жилами и прикрепляют к деревянным рукоятям. Они называются «Эцхаим» – «Дерево жизни». Затем свиток проверяют специалисты. Сегодня

0: им помогает компьютер. Программа находит пропущенные, лишние или перепутанные буквы. Но решить, кошерен ли свиток, может только человек. Последние буквы нередко дописывают во время торжественной церемонии. Почетные гости садятся рядом с Софером и берутся за перо вместе с ним. Затем свиток с музыкой и танцами несут в синагогу. Компьютер способен найти ошибку. Но свиток Торы создает человеческая рука, потому что в тексте из 304 805 букв ни одна не может быть написана примерно.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле 1 сентября не называется Днем Знаний. Здесь нет единого ритуала с линейками, белыми бантами и букетами для учителей. И все же утром этого дня одновременно открываются десятки тысяч детских садов и школ. По последним опубликованным данным, в израильской системе образования учатся около 2 600 000 детей. Более 500 000 ходят в детские сады. Их принимают примерно 21 600 садов и 5 800 школ. Студентов среди них нет. Университеты и колледжи живут по другому календарю и начинают учебный год после праздников Тишрей, обычно в октябре. А школьное 1 сентября однажды попытались отменить. Министр образования Гидон Саар называл его мифологической датой, которую Израиль заимствовал у других стран. В 2012 году каникулы сократили, и дети вернулись за парты 27 августа. 5 отнятых у лета дней не исчезли. Их добавили к каникулам в течение учебного года. Эксперимент продолжался 2 года. Затем специальная комиссия решила, что перенос не достиг своей цели, и министр образования Шай Пирон вернул начало занятий на 1 сентября. Эта дата не записана в еврейском календаре и не считается государственным праздником. Но, попробовав от нее отказаться, Израиль обнаружил, у школьного года тоже есть своя традиция. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры в

высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. За несколько дней до Суккота на израильских балконах начинается перестановка. Сушилки, велосипеды и цветочные горшки убирают в сторону. На их месте появляются складные стенки, бамбуковый схах, стол, стулья и коробка с прошлогодними украшениями. Балкон на неделю превращается в праздничную столовую. Для тех, кто строго соблюдает Аллаху, важно, чтобы над Суккой находилось открытое небо. Поэтому в некоторых домах предусмотрены специальные мирпасот Сукка – балконы или их части, над которыми нет другой конструкции. Но в большинстве домов балконы расположены один над другим, и это не мешает семьям устанавливать Сукки и отмечать праздник так, как у них принято. Во многих светских семьях Суккот – прежде всего детский праздник. Дети делают бумажные цепочки, развешивают рисунки и гирлянды, приносят подушки, матрасы и спальные мешки. Сукка становится палаткой, только установленной не в лесу, а в двух шагах от кухни. В ней едят, принимают друзей, играют, а иногда остаются спать на всю ночь. Если балкона нет или на нем слишком тесно, сукку ставят во дворе, на общей лужайке, крыше или частной парковке. Поскольку это временная конструкция, разрешение на строительство не требуется. Главное не мешать соседям и после праздника все разобрать и убрать. У этой традиции есть неожиданная параллель с Йом-Кипуром. Пустые дороги никто не предусматривал для игр, но дети превратили их в пространство для велосипедов, роликов и самокатов. Также они освоили и сукку, превратив временное жилище в домашний лагерь. У израильских детей появился собственный осенний календарь. В Йом-Кипур им достаются дороги, а в Суккот еще одна комната, похожая на палатку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: dessert.
1: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно.

обязательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano.ru.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Тора называет Израиль страной, текущей молоком и медом. Казалось бы, все очевидно. Речь идет о пчелах, сотах и золотистом меде. Однако в Торе это слово могло обозначать совсем другой продукт. На иврите мед – дваш. В древности так называли не только пчелиный мед, но и густой сладкий сироп из плодов. В книге «Второзаконие» перечислены 7 видов, которыми славится земля Израиля. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки и мед. Финики в списке не названы, поэтому еврейская традиция считает, что под медом здесь подразумевается финиковый сироп, предшественник современного силана. Но пчелиный мед в Танахе тоже встречается. Самсон находит пчелиный рой и соты в туши убитого льва. А Йонатан, сын царя Саула, во время военного похода окунает посох в дикий мед. Подтверждение существования развитого пчеловодства нашли в Тель-Рехове, недалеко от Бейт-Шана. Археологи раскопали около 30 цилиндрических ульев из необожженной глины. Пасека работала примерно 3000 лет назад и могла насчитывать от 100 до 200 ульев. За год здесь получали от 300 до 500 килограммов меда. В древних сотах сохранились части пчел. Исследование показало, что они происходили из Анатолии. Более спокойных и удобных для разведения пчел, вероятно, доставляли за сотни километров. За словом «дваш» скрывались две разные сладости. Когда Танах рассказывает о плодородии земли, речь, скорее всего, идет о финиках. Когда описывает соты – о настоящем пчелином меде. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Двое детей могут жить на соседних улицах, быть гражданами одной страны и учиться в почти не пересекающихся мирах. Израильская система образования делится на четыре больших сектора: государственный светский, государственно-религиозный, ультраортодоксальный.

0: И арабоязычный. Формально большинство из них подчиняется одному министерству. Но языки преподавания, программы, календарь и представление о том, что должен знать выпускник, заметно различаются. Такое разделение появилось еще до создания государства. Школами управляли политические и религиозные движения, общие сионисты, рабочие партии, религиозные мизрахи и Агудат Исраэль. Каждая воспитывала собственную версию будущего гражданина. В 1953 году Кнессет принял закон о государственном образовании. Партийные школы упразднили, но единой системы не возникло. Закон закрепил светское и религиозное направление. Ультраортодоксальные учебные заведения сохранили значительную самостоятельность, а школы с преподаванием на арабском языке образовали отдельный сектор. Сегодня из примерно 2 600 000 израильских детей около 580 000 учатся в ультраортодоксальных учреждениях и почти столько же в арабской системе. В одной школе больше времени отводится общим дисциплинам, в другой – религиозным текстам. Где-то мальчики и девочки учатся отдельно, где-то преподавание ведется на арабском, а иврит изучают как второй язык. После школы эти миры все же встречаются в университете, на работе и в общей повседневной жизни. Там программы уже не составляет Министерство образования. Жизнь сама расставляет акценты, задает новые вопросы и становится еще одним университетом без единого расписания и выпускного экзамена.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Zip trip, hip fantasia.

лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Лайки.
1: Радио Музыка 106.4 FM.

Радіо Музика 106.4 FM. Cut my heart about one, two times, don't need